именно в Монголии, а не только по нашим дуалам. Чтобы платить мне обзаконение, был, конечно, каждым. Знаю, с ним тоже Salvation Army. Так, это не просто мало, чтобы платить мне обзаконение, конечно, каждым.